0: Смотрите!
1: Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья.
2: Только смелые и хорошие.
3: Мы улетим.